Рады свы, люди на свете, башка осва, Деца на свете, о, как бы свы, люди на свете.